0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Радио Монте-Карло.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 4 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
2: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на Zon Select и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».
4: Шарль Азнавур и Мирей Матье. «Une vie d'amour».

0: Реклама.
1: Geely CT-Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CT-Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо подмывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел.
8: Это не дело.
9: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
12: Радио Монте-Карло.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Рой Орбисон. На написание композиции «Oh, Pretty Woman» Роя Орбисона вдохновила его жена. Как-то Рой и его друг и соавтор Билл Дис сидели дома у Орбисона, размышляя над новой песней. Тогда в комнату заглянула супруга музыканта Клодет и сообщила мужчинам, что собирается в город за покупками. В процессе беседы Рой начал напевать фразу «Pretty Woman Walking Down the Street». И Билл подхватил мелодию и стал отбивать ее ритм по столу. К тому моменту, как Клодет вернулась из магазина, композиция «Oh, Pretty Woman» была уже готова.
0: Рой Орбисон, «Pretty Woman».

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, УГРН 118-774-649-4980-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Топ покупок месяца.
5: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
4: Амода C5. Добавить стиля.
6: JQJ7. Впечатлить друзей.
4: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел.
9: Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании? Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин. Удар по качеству, заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается, утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
13: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
12: В свежем выпуске журнала Discovery мы открываем новое с авторским гидом для искушенных путешественников. Вас ждут яркие маршруты, необычные локации, гастрономические открытия.
14: Что такое драконовые деревья и почему они растут на Сокотре, разберется Владимир Мельник. А Илья Козлов выяснит, реально ли найти в Москве французского петуха, томленного в красном вине.
12: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 27 августа. 16+.
13: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 7 утра. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: В эфире новости.
2: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
3: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
4: Застройщик ООО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неоферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
6: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
7: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
8: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все. Но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
9: Природная вода серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
10: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
11: Окошкина.
12: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Нужны двери? Звони 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
14: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про туризм. С 1 октября Новая Зеландия прекращает прием бумажных заявлений на оформление виз. Новые правила затронут 24 категории визовых документов, включая обычные туристические, деловые, групповые поездки. Кроме того, в электронный формат будет переведен процесс подачи документов для получения ряда транзитных виз. Все новые заявления путешественникам необходимо отправлять через электронную систему. При этом бумажные документы, которые заявители успеют подать до октября, сотрудники ведомства рассмотрят по прежним правилам. После полного перехода на онлайн-формат пользователи смогут самостоятельно загружать все документы в электронном виде и отслеживать статус своей заявки через личный кабинет. Подавать документы на бумаге после 1 октября разрешат лишь в исключительных случаях. Для этого заявителю потребуется заранее получить официальное одобрение от иммиграционной службы Новой Зеландии. Нововведение призвано ускорить процесс проверки документов и сделать процедуру получения виз более удобной для путешественников. С началом сентября туристы стали заметно меньше тратить на поездки. На большинстве популярных зарубежных направлений средняя стоимость отдыха за месяц снизилась. Сильнее всего просел средний чек в Абхазии на 20%. В Тунисе снижение составило 12,5%, в Турции, Вьетнаме по 11%. Такую динамику можно связать с окончанием высокого летнего сезона. В сентябре ажиотажный спрос обычно ослабевает. Цены на некоторых курортах становятся привлекательней. Китай выбился из общей тенденции. Средние расходы туристов там, напротив, увеличились на 1,5%. Если же сравнить сентябрь, сентябрьские траты с аналогичным месяцем прошлого года, результат окажется противоположным. Средний чек вырос сразу на нескольких направлениях. В Абхазии на 14,5%, в Турции на 12,5% и в Египте на 11,5%.

0: Реклама.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция денежной розыгрышной мечты детей с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
4: Возрастное ограничение 13+.
5: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
6: Да никаких.
5: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
6: Перевожу.
5: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
6: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
5: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
2: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
7: Ашаньтесь по покупательным ценам в день рождения Ашан. Покупайте сыр со вкусом топленого молока Ашан «Красная птица» всего за 79,99 до 13 сентября. Праздник начинается с Ашан.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
10: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
2: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
11: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
13: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
14: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
15: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
4: Только в сентябре совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту «Привилегия» 25%. «Рандеву» – мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на randevu.ru. О, «Рандеву» от Москва, Бугарин, 114-774-652-7444.
5: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Куда срочно перенести рабочие чаты?
7: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bitrix24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bitrix24. Мессенджер для вашей компании.
8: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
9: Подробнее на сайте bitrix24.ru. 16+.
10: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
11: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
12: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03. 21. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: В Ростове-на-Дону этим утром малооблачно и до 20 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем будет ясно. Температура воздуха составит около 26 градусов выше нуля. Ветер западный 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон».
3: А почему мы так долго гуляем?
4: Потому что машин в нашем дворе нет. Можно бегать где хочешь. Иди на площадке поиграй. Или на качелях покачайся. Я пока в кофейне круассан возьму. А потом из дома самокат заберем, по бульвару покатаешься.
5: Жилой комплекс «Движение 61». Здесь гулять одно удовольствие. Звоните. Звездочка 1920.
2: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 UC Дон. Проектные декларации на сайте наш.дон.рф. 214 ФЗ.
6: Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
7: 25 сентября в 19:00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданная с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
8: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
9: Майкл Джексон. Шоу, посвящение легенде. Танцы, оркестр, живой вокал. Специальный гость — Гаго Джексон. 2 октября. ДК «Ростсельмаш». 12+.
10: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу». Мебель с твоим характером.
11: Телефон рекламной службы 333-21-66.
12: Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel qui bat cœur à

0: Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 8 утра.
1: Новости. С обзором главных событий в студии Арина Барская. Здравствуйте. Москва допускает возобновление трехсторонних переговоров по Украине. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, площадка для новой встречи снова может стать Абу-Даби. Ушаков отметил, что контакты с украинской стороной сохраняются. Возможность вернуться к переговорам уже обсуждалась с представителями США. Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что в ближайшие недели может появиться дорожная карта для нового раунда трехсторонних переговоров. В Москве при этом отмечают, что пока не получили такой документ. В Неклиновском районе прошел семинар для специалистов учреждений, работающих с детьми, оставшимися без попечения родителей, а также для самих подопечных и их наставников. Основное внимание участники уделили подготовке наставников, значимых взрослых, которые помогают подросткам адаптироваться к самостоятельной жизни и поверить в себя. Сейчас в области действует 112 наставнических пар, большинство из которых сосредоточено в крупных городах и районных центрах. Однако спрос на таких наставников растет и в отдаленных сельских территориях. Регион один из первых закрепил институт наставничества на законодательном уровне в прошлом году. С момента принятия закона поступило уже 114 заявок от желающих стать наставниками. Кодовые замки на бомбоубежище предложили установить в Ростове-на-Дону. Это обсудили в администрации города на совещании с представителями госжилинспекции, руководителями управляющих компаний ТСЖ. Чиновники предложили ставить на бомбоубежище кодовые замки, чтобы не тратить время на поиск ключей. Власти рекомендовали старшим по подъездам установить приложение МЧС, чтобы получать оповещение быстрее. Вопрос о включении сирен при угрозе воздушного нападения сейчас рассматривают на региональном уровне. Россия в ближайшее время планирует ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама. Об этом Владимир Путин сообщил по итогам переговоров с президентом республики Толамом в Кремле. Российский лидер отметил, что Вьетнам становится все популярнее среди российских туристов. Только за первые 6 месяцев этого года число поездок в республику превысило 800 тысяч. Со своей стороны, Вьетнам намерен создать более удобные условия для поездок между двумя странами. В частности, планируется увеличить число регулярных и чартерных прямых авиарейсов в Россию. Для граждан нашей страны безвизовый режим во Вьетнам действует с 2009 года. По данным Центробанка России, курс доллара 85 рублей 46 копеек, евро 99 рублей 25 копеек. В Ростове 20, тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, днем будет ясно и плюс 25 градусов. Это все к этой минуте, о развитии событий ровно через час.
2: Спонсор программы ООО «Автопарк».
3: Выбираете новый автомобиль? Начните с «Сокол Моторс». В сентябре «Джейку J6» от 1 миллиона 899 тысяч рублей. Стильный дизайн, камера 540 градусов, 19 ассистентов безопасности и технологии для уверенного движения не только по асфальту. В «Сокол Моторс» автомобили в наличии, выгодные условия покупки и доп. Оборудование в подарок на 100 тысяч рублей только в сентябре. Аксай. Аксайский проспект, 13. Реклама ООО «Автопарк». ИНН-616-710-6118. Предложение носит информационный характер. Не является публичной офертой.
0: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: Яндекс.Карты показывают, что ситуация на дорогах Ростова-на-Дону в эти минуты оценивается в 4 балла. Основные затруднения в проезде на Киргизской улице от Сальского переулка до 50-летия Росельмаша простоите около 15 минут, как и на Вавилова от проспекта Королева до Таганрогской улицы. Проспект Стачки задержит от улицы Кулагина до Портовой, проспект Михаила Нагибина от Нариманова до проспекта Ленина. Перегружены в эти минуты проспект Михаила Нагибина от площади Гагарина и Ворошиловский проспект также к площади Гагарина. Желаем вам хорошего пути.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
3: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
4: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
5: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60Е.
6: Реклама.
7: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес – Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
8: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
9: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
10: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
11: Сейчас самое время получить поддержку для своего дела. Проще не бывает. Достаточно оставить заявку в центре «Мой бизнес». Самое сложное – это выбрать одно из направлений. Напечатать бесплатно визитки, изготовить мерч, рекламу на радио или оцифровать бизнес-процессы. А может быть, подключить честный знак или сертифицировать товар. 4000 предпринимателей Ростова и области уже воспользовались такой возможностью. Присоединяйтесь и вы. Программа реализуется при содействии правительства и Минэкономразвития региона. 8-804-333-32-31.
12: Майкл Джексон. Шоу посвящение легенде. Танцы, оркестр, живой вокал. Специальный гость Гаго Джексон.

0: 22 октября ДК «Ростсельмаш». 12+.
1: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про общество. У каждого третьего россиянина дома нет места, где можно побыть в одиночестве. Об этом пишет газета «Ру». При этом большинство стараются регулярно находить время для тихого отдыха. Чаще всего для этого выбирают спальню. Ее назвали почти 70% участников опроса. Остальные предпочитают проводить время в тишине и одиночестве на кухне, в гостиной, на балконе или в горячей ванне. Среди решений, которые могли бы сделать домашний отдых более комфортным, почти половина опрошенных назвали звукоизоляцию. 79% опрошенных россиян считают себя грамотными людьми. Некоторые респонденты отметили, что могут допускать ошибки, но лишь изредка. И они уверены, что это не делает их безграмотными. Некоторые считают, что невозможно знать абсолютно все. Каждый пятый признался, что грамотными себя не считают. По мнению таких респондентов, именно чистая речь и письмо делают человека грамотным. А они, к сожалению, не всегда говорят и пишут правильно.

0: «Улицы мира» на радио Монте-Карло.
1: Дорога Тисадрин. В Марокко есть дороги, которые давно примелькались и стали частью пейзажа. А есть такие, ради которых в эту страну приезжают специально. Одна из них – горная дорога Тисадрин в ущелье Дадес. Именно ее серпантин с десятками крутых петель чаще всего появляется на фотографиях марокканских каньонов. Дорога проходит между хребтами Высокого Атласа и Анти-Атласа, по местности, где миллионы лет назад текла древняя река. Со временем вода прорезала в скалах огромные ущелья длиной больше 100 километров. Сегодня по его дну и склонам проходит один из самых известных автомобильных маршрутов страны. Тисадрин начинается недалеко от города Бульман-Дадес и уходит все выше в горы. Самый знаменитый участок – это узкий серпантин, который поднимается к перевалу примерно на высоту 2200 метров. Дорога здесь буквально врезана в скалы. Крутые подъемы, резкие повороты, отвесные стены и инопланетный пейзаж вокруг. Местные жители называют этот маршрут «дорогой Касб». Касбы – это традиционные марокканские крепости из глины и камня, которых когда-то местные жители укрывались от набегов кочевников. Такие крепости до сих пор встречаются вдоль дороги, рядом с оазисами, пальмами, миндальными рощами и берберскими деревнями. Есть в ущелье и знаменитые скалы «Пальцы обезьяны» – гигантские каменные образования высотой в сотни метров. На закате они становятся почти красными. И именно в это время дорога выглядит особенно эффектно. Когда-то через долину Дадес проходили транссахарские торговые пути. Здесь шли караваны с золотом, солью и тканями, а вокруг постепенно возникали поселения. Сегодня вместо караванов – автомобили и туристические микроавтобусы. Но ощущение древнего пути никуда не исчезло. Тисадрин не считается самой быстрой или удобной дорогой Марокко. Сюда едут скорее за другим, за тем редким ощущением, когда сама дорога становится главным впечатлением путешествия.
0: Улицы мира.
2: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Топ покупок месяца.
2: А мода C5. Добавить стиля.
3: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
2: А мода C7 собрать все взгляды.
1: А мода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: Хоромах своих. Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
7: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Алло, ну, как там с бизнесом?
9: Что? Вы кому звоните?
8: Твоему бизнесу звоню.
9: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Монарх, растворимый в ассортименте. 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.
12: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантия лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
13: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
14: У меня дело выгорело.
15: И сам я выгорел.
16: Это не дело.
17: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
18: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
19: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
20: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
21: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
22: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
23: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
24: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/0+.
25: Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
4: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
5: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
6: Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
8: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
9: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
10: Красота-то какая! Лепота!
11: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
12: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
13: «Пятерочка» доставляет!
14: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
15: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
16: Я построю здесь новый мир.
15: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг».
17: Реклама 18+.
18: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
19: В этом весь ты.
18: И в этом весь ты. Т-банк.
20: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
21: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
22: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
23: Вы владелец бизнеса.
24: А значит, работаете за...
25: Троих.
24: Четверых.
25: Пятерых не хотите?
23: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
26: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
27: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: на радио Монте-Карло.
1: В Ростове-на-Дону этим утром малооблачно и до 20 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем будет ясно. Температура воздуха составит около 26 градусов выше нуля. Ветер западный 3 метра в секунду.
2: Реклама. В эфире новости.
3: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
4: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСЗ «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
8: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
9: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
10: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу». Мебель с твоим характером.
11: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Радіо Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке.
1: В Ростове 9 утра.
2: Новости. С обзором главных событий в студии Арина Барская. Здравствуйте. Банки будут обязаны уведомлять клиентов о подписании кредитного договора через портал госуслуги с 1 октября следующего года. Люди нередко узнают об оформленных на них кредитах только тогда, когда приходят судебные приставы. Новый закон исправит эту ситуацию. Согласно документу, кредитные организации будут обязаны в течение часа после подписания договора отправить уведомление в личный кабинет на госуслугах. В сообщении будет указано, кто выдал кредит, на какую сумму и на каких условиях. Если человек не брал его, у него будет 5 рабочих дней, чтобы заявить об этом банк или МФО отказаться от договора. В Ростове разрабатывают проектно-сметную документацию для строительства соединительного участка улиц Доватора и Зоологической, дублер Змеевского проезда. После она должна будет пройти государственную экспертизу. Положительное заключение планируют получить до 1 июля следующего года. Дублер Змеевского проезда будет 4-полосным, его протяженность составит 1,5 километра, разрешенная скорость 60 км в час. Проектом также было предусмотрено строительство путепровода через железнодорожные пути, моста через Темирник. Первоначально также планировали кольцевое движение балки, но позже от этой идеи отказались. В перспективе дублер Змеевского проезда должен связать трассу Р-280 Новороссия, Ростов-Мариуполь, Мелитополь, Симферополь и Западную Хорду. На мемориале Тачанка-Ростовчанка восстановили ночную подсветку, сообщил глава города Александр Скрябин. Этот знаковый для Ростова памятник – одна из самых ярких визитных карточек Донской столицы. Стоял неосвещенным с 2022 года. В прошлом году по поручению главы города выполнены работы на улицах Левобережной, Станиславского, Ворошиловском мосту. Света здесь не было с момента проведения чемпионата мира по футболу. Для подсветки Тачанки специально была построена воздушная линия до Грибного канала. По поручению главы города определены еще 26 знаковых мест и памятников, подсветку которых необходимо выполнить в первую очередь. Осенью риск простуды и вирусных инфекций традиционно растет. Подготовиться к сезону поможет соблюдение нескольких простых правил. Врач Ольга Сайно советует спать по 7-8 часов, регулярно двигаться и следить за питанием. В рационе должны быть овощи, фрукты, зелень, ягоды, а также продукты с достаточным содержанием белка. Кроме того, важно чаще мыть руки, проветривать помещение, поддерживать нормальную влажность воздуха. Еще одна мера профилактики – вакцинация от гриппа в начале осени. По данным Центробанка России, курс доллара 85 рублей 46 копеек, евро 99 рублей 25 копеек. В Ростове малооблачно, плюс 22, по данным Яндекс.Погоды, днем ясно и 25 градусов тепла. Это все к этой минуте, о развитии событий ровно через час.
3: Спонсор программы ООО «Автопарк».
4: Амода C5 – автомобиль, который выглядит эффектно, едет динамично и умеет больше. 150 лошадиных сил, двигатель 1.5 турбо, разгон до 100 за 9 секунд, премиальная акустика и современные системы безопасности. А в сентябре купить Амода C5 в «Сокол Моторс» возможно от 1 миллиона 899 тысяч. Рублей. Все выгоды в Сокол Моторс. Аксай. Аксайский проспект 13.
5: Реклама ООО «Автопарк». 16 700 10 61 18. Предложение носит информационный характер, не является публичной офертой.

0: break my heart. Пробки на радио Монте-Карло.
1: Яндекс.Карта показывает, что ситуация на дорогах Ростова-на-Дону в эти минуты оценивается 5 баллов. Движение плотное на проспекте Михаила Нагибина от Нариманова до проспекта Ленина. Простоите 15 минут. Как и на улице Вавилова от проспекта Королева до Таганрогской улицы. Проспект Стачки задержится от Спартаковской до Портовой. Варфоломеева от Гвардейского переулка до Ворошиловского проспекта. Перегружены в эти минуты Буденновский проспект в сторону Дона и Большая Садовая к ЖД вокзалу. Желаем вам хорошего пути.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
3: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России.
4: По продажам среди новых кроссоверов России за 2025 год. Источники Асрадар ООО «Автостат».
5: Получите предложение в дилерском центре Хавейл Триам Моторс. Проспект Театральный, 60Е.
6: Реклама.
7: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
9: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: Этот выпуск про кино. Приключенческий sci-fi на краю Оук-стрит с Энн Хэтуэй и Юэном Макгрегором выйдет в сети 15 сентября. Сюжет Оук-стрит рассказывает о семье Плат, которая необъяснимым образом переносится из пригорода в доисторическую эру к динозаврам. Режиссером-сценаристом фильма выступил Дэвид Роберт Митчелл. Оук-стрит дебютировал на экранах в начале августа и собрал в мире 115 миллионов долларов при бюджете 85 миллионов долларов. Критики позитивно оценили картину, 86% на Rotten Tomatoes. Студия Warner Bros. Представила дебютный трейлер фильма «Останься» Найта Шьямалана. Картина выйдет в зарубежный прокат 5 февраля следующего года. Главные роли в фильме исполнили Джейк Джилленхол и Фиби Дейневер. По сюжету, оплакивающий погибшую сестру архитектора, Тейт Гордон поселяется в загородном доме. Вскоре герой встречает загадочную незнакомку Рен, которая заставляет его усомниться в представлениях о реальном и вымышленном. Сценарий Шьямалан сочинил вместе с писателем Николасом Спаркстом. Спаркс также придумал свою версию истории и взял ее за основу своего одноименного романа, вышедшего в прошлом году.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло». Уха с крабом. Уха дальневосточная с камчатским крабом – не просто суп, а символ рыбацкого промысла и традиций и часть культурного наследия региона. В основе всей дальневосточной кухни – традиции коренных народов и переселенцев со всего мира. Главная особенность – разнообразие морепродуктов – крабов, гребешков, трепанга, различных видов рыбы. Камчатский краб занимает в этом ряду особое место. Его мясо ценят за нежную текстуру, легкую сладость и насыщенный вкус, который не требует сложных дополнений. При этом сама уха – одно из самых древних блюд русской кухни. Когда-то этим словом называли почти любые наваристые отвары, но со временем оно закрепилось именно за рыбным супом. Уже в средневековых источниках встречаются упоминания ухи, а к 17 веку она заняла место и на царском столе, обретая все более изысканные формы. Дальневосточную уху обычно готовят из свежей рыбы, добавляя в нее местные травы, специи и коренья. Рецепт же ухи с крабом так же прост, как и с рыбой. Нужен краб, пара картофелин, 1-2 репчатых луковицы, зелень, лавровый лист и черный перец горошком. В общем, приготовить уху с камчатским крабом несложно. Главное только где-то найти камчатского краба.
1: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло». «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
2: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
5: Капсикам.
4: Маме скрутила шею весной.
5: Капсикам.
4: Плечо подмывает у сына порой.
5: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
4: Капсикам. И боль на удалении.
5: Капсикам. Моя сила в движении.
6: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения Ашан. Покупайте форель слабосоленую Ашан Красная Птица филе кусок всего за 379,99 до 13 сентября. Праздник начинается с Ашан.
8: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
9: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
10: ОСАГО в Альфа-страховании.
11: Вот настоящий порядок.
12: Платят быстро. Онлайн и выше рынка.
8: Красота-то какая! Лепота!
13: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
14: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
15: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
16: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября. Покупайте на кассе в гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
17: Только в ленте.
18: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
19: Да никаких.
18: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
19: Перевожу.
18: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
19: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
18: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
20: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
21: Дело выгорело.
22: И сам я выгорел.
23: Это не дело.
24: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
25: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
26: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
27: Радио «Монте-Карло».
28: «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украин 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Куда срочно перенести рабочие чаты?
7: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
8: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
9: Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
10: Вы владелец бизнеса.
11: А значит, работаете за...
12: Троих.
13: Четверых.
14: Пятерых не хотите?
15: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
16: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
17: Радио «Монт».

0: Монте-Карло.
1: В Ростове-на-Дону этим утром малооблачно и до 20 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем будет ясно. Температура воздуха составит около 26 градусов выше нуля. Ветер западный 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юси Дон».
3: Почему сразу сам топай?
4: Потому что топать совсем чуть-чуть. Мы только за угол завернули. Вот же твой садик. Видишь воспитательницу в окошке? Давай, бегом. Я пойду твою сестру в школу отведу.
5: Жилой комплекс «Движение 61». Социальная инфраструктура в пределах квартала. Звоните. Звездочка 19-00.
2: Ростов-на-Дону. Застройщик ОАЭ «За 1 Юси Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
6: Реклама.
7: В эфире новости.
8: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
9: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
2: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: 25 сентября в 19.00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданная с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
11: Осенняя пора. Премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в «Максидоме» скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В «Максидоме» весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в «Максидоме».
12: А у нас большой матрас.
13: А у вас?
14: А у нас большой комод. Вот.
15: А у нас кровать и кресло, кухня, гардероб совместно, стол и стулья, два дивана, пуф, софа, все идеально.
16: Как мы рады!
17: Как я рад!
18: А помог нам «Мебельград».
19: «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
20: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
21: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: В Ростове 10 утра.
1: Новости. С обзором главных событий в студии Арина Барская. Здравствуйте. Российские страховщики начали запускать специальные полисы для покрытия убытков от повреждений автомобилей при атаках беспилотников. Одна из страховых компаний в конце июля запустила отдельный полис. Его стоимость составляет от 4000 рублей в год со страховой суммой до 1 миллиона рублей. Полис покрывает ущерб от падения беспилотниковых частей, а также связанные с этим повреждения. Готовность страховщиков брать на себя подобные риски связана с ростом спроса и накоплением статистики страховых случаев. В Ростовской области газа подключили 37 тысяч домов. Об этом сообщил замгубернатора региона Игорь Сорокин. Сейчас в работе находится более 57 тысяч заявок, а договор на подключение заключили свыше 50 тысяч раз. Техническую возможность создали для 47,5 тысяч домов. Только с начала года газ провели в 3,5 тысячи домовладений. Особое внимание уделяют льготникам. Им компенсируют до 100 тысяч рублей затрат на проведение газа. Сейчас власти планируют расширить список получателей этой выплаты. Также продолжается газификация социальных объектов. Газ провели уже в 45 учреждений, включая школы, детские сады и фельдшерско-акушерские пункты. Станица Вешенская Шолоховского района обсудили, как будет развиваться туристический кластер «Верхний Дон». Объединить объекты, связанные с наследием певца земли Донского Михаила Александровича Шолохова, ранее предложил глава региона Юрий Слюсарь. В преддверии празднования 125-летия со дня рождения писателя в 2030 году. Эта работа будет способствовать реализации нацпроекта «Туризм. Гостеприимство». 14 сентября в России проходит 3-я Всероссийская литературная экспедиция-фестиваль при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и ОАО «Российские железные дороги». Маршрут фестиваля охватывает города-герои, важнейшие культурные центры страны. Регионы, не входящие в основной маршрут, могут присоединиться к программе в мультимедийном формате. Главная цель проекта – возродить интерес к чтению среди молодежи, объединить культурное многообразие страны, укрепить у граждан чувство гордости за свою родину. Среди задач – мотивировать россиян читать минимум 12 книг в год, сохранять историческую память и поддерживать традиционные духовно-нравственные ценности. По данным Центробанка России, курс доллара 85 рублей 46 копеек, евро 99 рублей 25 копеек. В Ростове малооблачно, 23 тепла. Днем, по данным Яндекс.Погоды, будет солнечно и 25 градусов выше нуля. Это все к этой минуте. Мы следим за развитием событий.
2: Спонсор программы ООО «Автопарк».
3: Выбираете новый автомобиль? Начните с «Сокол Моторс». В сентябре «Джейку J6» от 1 миллиона 899 тысяч рублей. Стильный дизайн, камера 540 градусов, 19 ассистентов безопасности и технологии для уверенного движения не только по асфальту. В «Сокол Моторс» автомобили в наличии, выгодные условия покупки и доп. Оборудование в подарок на 100 тысяч рублей только в сентябре. Аксай. Аксайский проспект, 13. Реклама ООО «Автопарк». ИНН 616-710-6118. Предложение носит информационный характер. Не является публичной офертой.
4: Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: около 10 минут, на Буденновском проспекте от Комсомольской площади до Береговой, привокзальная площадь задержит от Красноармейского до переулка Семашко, на Малиновского от Красноярской до улицы Даватра. Перегружены Ворошиловский проспект в обе стороны и Большая Садовая к Театральной площади. Желаем вам хорошего пути.
1: Спонсор программы ООО «Формула А».
2: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
3: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
4: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60Е.
5: Реклама.
6: В эфире новости.
7: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
8: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
9: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неофертная. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
12: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: Этот выпуск про туризм. Российский турпоток в Турцию по итогам года может превысить 7 миллионов человек. Такой прогноз дали в Российском союзе туриндустрии. В прошлом году страну посетили около 6 миллионов 900 тысяч россиян. При этом Турция остается одним из лидеров зарубежного отдыха. По итогам лета в тройку самых востребованных направлений также вошли Египет и Таиланд. Наиболее заметный рост показывают Китай и Вьетнам. Россия в ближайшее время планирует ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама. Об этом Владимир Путин сообщил по итогам переговоров с президентом республики в Кремле. Российский лидер отметил, что Вьетнам становится все популярнее среди российских туристов. Только за первые 6 месяцев этого года число поездок в республику превысило 800 тысяч. Со своей стороны, Вьетнам намерен создавать более удобные условия для поездок между двумя странами. В частности, планируется увеличить число регулярных и чартерных прямых авиарейсов в Россию. Для граждан нашей страны безвизовый режим во Вьетнам действует с 2009 года. Вот.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: В Ростове-на-Дону этим утром малооблачно и до 20 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем будет ясно. Температура воздуха составит около 26 градусов выше нуля. Ветер западный 3 метра в секунду.
2: Реклама.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2. Окошкина.
4: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
5: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
6: Нужны двери? Звони 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: ваш безупречный вкус в музыке.
1: В Ростове 11 часов. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: воды. Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
1: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про общество. Суд в Южной Корее обязал основателя компании по разработке видеоигр SmileJet Квон Хэнгбина передать бывшей жене активы на 2,5 триллиона вон. Это около 2 миллиарда долларов при разводе. Эта сумма может стать рекордной для бракоразводного процесса в стране. Суд постановил передать 35% акций SmileJet и выплатить еще 65 миллиардов вон, это около 49 миллионов долларов наличными. Сейчас Квону принадлежит 100% компании. При этом суд отказался назначать женщине алименты. Квон и Ли поженились в 2001-м, а год спустя предприниматель основал SmileJet. Супруги начали жить раздельно в 2020-м, а спустя 2 года женщина подала на развод, заявив, что муж пренебрегал семейными обязанностями. Изначально бывшая жена бизнесмена требовала половину акций SmileJet. Она утверждала, что на раннем этапе развития компании ей принадлежала доля 30%. Квон, в свою очередь, заявлял, что жена не может считаться соосновательницей SmileJet, поскольку не вкладывала в компанию

компанию деньги не работало в ней. По оценке Forbes, состояние Квона Хэгбина на март этого года составляло 3,5 миллиарда долларов. Самая известная игра, созданная его компанией, Small Jet Shooter Crossfire. К концу прошлого года выручка от нее достигла 17 миллиардов долларов, а общее число зарегистрированных пользователей игры превышает миллиард.

0: Реклама.
1: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
2: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
3: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
4: Красота-то какая, лепота.
5: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».

0: обречен. Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас, только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито».
0: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
0: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года. Выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
0: ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
8: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
11: Монте-Карло. Радио Монте-Карло.

0: putting on the Ritz. Putting on the Ritz.
1: Реклама. Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса. Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных.
5: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
6: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: Только в сентябре. Совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту «Привилегия» 25%. «Рандеву» – мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru.
9: «Рандеву», город Москва, Бугаен, 114-774-652-74.
10: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
11: Кэш можем.
12: Беспроцентный лимит на все. Можем?
11: Кэш можем.
12: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
11: Кэш можем.
12: И кэшбэк 5% можем?
11: Кэш можем.
12: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
11: кэш,
12: так.
11: Кэш можем.
12: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
13: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
14: Радио «Монтека».

0: mundo so they can mourn. Suis-moi pas, suis-moi pas, je te séduirai.
1: Погода на радио Монте-Карло.
2: В Ростове-на-Дону этим утром малооблачно и до 20 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем будет ясно. Температура воздуха составит около 26 градусов выше нуля, ветер западный 3 метра в секунду.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
4: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
5: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
6: Реклама. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
7: Телефон рекламной службы 333 21 66.

наш безупречный вкус в музыке. В Ростове 12 часов. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: 25 сентября в 19:00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданная с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
2: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
4: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
5: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
6: Сейчас самое время получить поддержку для своего дела. Проще не бывает. Достаточно оставить заявку в центре «Мой бизнес». Самое сложное – это выбрать одно из направлений. Напечатать бесплатно визитки, изготовить мерч, рекламу на радио или оцифровать бизнес-процессы. А может быть, подключить честный знак или сертифицировать товар. 4000 предпринимателей Ростова и области уже воспользовались такой возможностью. Присоединяйтесь и вы. Программа реализуется при содействии правительства и Минэкономразвития региона. 8-804-333-32-31.
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: Этот выпуск про людей. Силач с острова Аруба удержал 2 газующих автомобиля и установил мировой рекорд. 2 машины пытались разъехаться в разные стороны, а экстремал успешно тянул их на себя в течение 13 секунд. За это достижение атлет Эдмонд Малин попал в Книгу рекордов Гиннесса. Установление рекорда проходило на площадке в городе Сан-Николас, который находится на территории островного государства Аруба. По обе стороны от Малина поставили автомобили. Водители синхронно давили на газ, стараясь тронуться с места в противоположных направлениях. А силач держал оба автомобиля за ремни, упираясь ногами в специально выбранное дорожное покрытие с грубой, шероховатой поверхностью. Оно давало максимальное сцепление с землей. Спортсмен готовился к трюку 7 лет. Он шаг за шагом наращивал нагрузку. Сначала учился удерживать мотоциклы Harley Davidson и только потом перешел к настоящим легковым автомобилям. По профессии Малина тренер по тайскому боксу, а его хобби – установление рекордов Гиннесса. На счету атлета уже 13 титулов, в том числе призы за самое быстрое протаскивание трамвая зубами, самый быстрый прокол грелки с горячей водой голыми руками, самую тяжелую становую тягу одним пальцем. Почти все свои рекорды Эгман ставит на родной Арубе, а на острове его уже называют местным героем. Свою миссию Малина формулирует не как коллекционирование титулов, а как пример для земляков. Он хочет оставить наследие для будущих поколений молодых островитян.

0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.
1: Дайан Китон.
2: На экране актриса Дайан Китон всегда разная. Дерзкая, но трогательная, ироничная, но ранимая, решительная, но сомневающаяся. Эту двойственность она принесла из детства, в строгой, но творческой семье. Отец, инженер-строитель, был человеком с завышенными требованиями к себе и окружающим. Он мечтал о признании и заставлял дочь постоянно доказывать, что она достойна успеха. Мать, напротив, видела в ней талант и поддерживала любые начинания, реализуя через дочь собственные неосуществленные артистические мечты. Так у будущей актрисы рано сформировалось редкое сочетание дисциплины и внутренней свободы. Сцену Дайан полюбила еще в школе, выступая в хоре и школьных мюзиклах. После театрального института в Лос-Анджелесе она решилась на переезд в Нью-Йорк, где, работая официанткой, училась по системе Станиславского. На Бродвее ее заметили, и уже первая крупная роль в рок-опере «Волосы» принесла успех. А затем судьба свела ее с режиссером Вуди Алленом, который стал для нее не только творческим наставником, но и другом на всю жизнь. Совместная работа над пьесой «Сыграй это еще раз, Сэм» принесла Китон премию Тони, а одноименный фильм — первую известность в кино. Но путь к вершине оказался неравномерным. За успехом пришли месяцы без ролей, разочарования и кризис самооценки. Китон тяжело переживала отказы и болезненно относилась к внешности. Однако именно тогда проявился ее характер. Упорно работая над собой, она научилась принимать себя такой, какая есть, со всеми противоречиями. Перелом наступил в 1972 году, когда Фрэнсис Форд Коппола пригласил актрису сыграть Кей Адамс в «Крестном отце». Роль стала для Китон прорывом. Зрители увидели в ней не только жену мафиози, но и тонкого наблюдателя чужого мира, способного сохранить человеческое достоинство в атмосфере жестокости. Позже Коппола признавался, что именно ее сдержанная эмоциональность сделала фильм глубже. Но настоящий триумф пришел с «Энни Холл». В этом фильме Китон сыграла не выдуманную героиню, а себя. Остроумную, независимую, немного неуверенную в себе женщину, которая живет без правил. За эту роль она получила «Оскар» и навсегда изменила образ современной героини в кино. В личной жизни Дайан Китон всегда оставалась верна себе. Ее романы с Вуди Алленом, Аль Пачино и Уорреном Битти обсуждала вся Америка, но она не позволила ни одному из них определить ее судьбу. Китон никогда не стремилась к браку, считая, что женщина должна искать реализацию не только в семье. Зато в зрелом возрасте она осуществила другую мечту — стать матерью. Удочерила девочку и усыновила мальчика, о которых говорила с особой нежностью. В последние десятилетия Китон все реже появлялась на экране, выбирая роли, близкие ее мировоззрению. От монашки в «Молодом папе» до героини романтических комедий. И во всех она оставалась собой, женщиной, которая не боится стареть, не стесняется странностей и открыто говорит о том, что быть несовершенной — это и есть настоящее искусство.
0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло. Радио Монте-Карло.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: Только в сентябре. Совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту «Привилегия» 25%. «Рандеву» – мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. Город Москва, Угорен, 114 773 652 74 44.

0: Вкусвилл приготовил
1: и бесплатно доставил.
2: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдачу кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Алло, ну, как там с бизнесом?
6: Что? Вы кому звоните?
5: Твоему бизнесу звоню.
6: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
7: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес? А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
10: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО Сбербанка. Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО Сбербанк 0+.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
5: ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
6: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
8: Китай. ОАЭ. А может, Вьетнам? Где найти покупателя? Как провести платеж? Застраховать сделку?
9: Когда вопросов много, нужен тот, кто знает путь. Российский экспортный центр помогает бизнесу выходить на международные рынки. Найти покупателей, получить финансирование, застраховать риски и провести платежи. Начните свой экспортный маршрут с Российским экспортным центром. Узнайте больше на exportcenter.ru. АО «Российский экспортный центр».

0: готовит. Бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-0-25-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
3: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня днем малооблачно и до 26 градусов тепла. Завтра в городе будет ясно. Температура воздуха утром плюс 18, днем 27 градусов выше нуля. Ветер западный 4 метра в секунду.
2: Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS Service Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS Service Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS Service починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
4: Окошкина.
5: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
6: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
7: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове час дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
3: Окошкина.
4: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСЗ «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
6: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про кино. Лауреат Оскара Хоакин Феникс исполнит главную роль в следующем безымянном проекте режиссера Майка Миллса из студии А24. Съемки стартуют в январе, детали сюжета и даты релиза не уточняются. Ранее Миллс рассказывал, что фильм продолжит исследовать внутрисемейные отношения, но сделает это более грубо и первобытно. Камон А24 дебютировал на экранах в 2021 году и рассказывал о документалисте, записывающем интервью со своим племянником. Критики восторженно оценили ленту 94% на Rotten Tomatoes. Новая экранизация романа Кэрри Стивена Кинга получила официальный трейлер. Все 8 серий появятся на стрим-сервисе Prime Video 7 октября. Создателем шоу выступил Майк Флэнган, главную роль исполнила звезда «Проклятия Чаки» Саммер Хаул. По сюжету замкнутая школьница Кэрри регулярно подвергается буллингу со стороны одноклассников и религиозной матери. Постепенно девочка обнаруживает в себе способности к телекинезу и начинает мстить обидчикам. Действие шоу развернется в современности, а владеть телекинезом будет не только Кэрри, но и другие подростки. Актерский состав дополнили Саманта Слоэн, Эмбер Митфендер, Мэттью Лиллард и прочие.

0: режим игры включен.
1: Срок акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито-работе. 12+.
8: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на азс.татнефть.ру. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес? А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
3: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
4: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Распакупер-купер, это супер. Распакупер-купер.
8: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет. Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: Только в сентябре. Совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту «Привилегия» 25%. «Рандеву» мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. ООО «Рандеву», город Москва, Бугаренко, 14-774-652-7444.
3: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС «Оптимус», который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
4: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
5: Берем кредиты.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусам с первого дня применения.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
10: Бизнес – это про выгоду, а Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября, оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
11: Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании? Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин. Удар по качеству, заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается, утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
12: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня днем малооблачно и до 26 градусов тепла. Завтра в городе будет ясно. Температура воздуха утром плюс 18, днем 27 градусов выше нуля. Ветер западный 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один. Благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ Дон». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
5: Реклама.
6: Мама, папа, лучше сядьте. Есть серьезный разговор. Маме кухню покупаем, чтоб завидовал весь двор. Папе купим тот диванчик. Вот тогда он будет рад. Что сидите? Собирайтесь. Срочно едем в Мебельград.
7: Торговый центр Мебельград. Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
8: Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
9: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
10: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Фрэнк Синатра.
1: Композиция «Something Stupid» в исполнении Фрэнка и Нэнси Синатры стала первым и единственным дуэтом отца и дочери, поднявшимся на вершины национальных чартов Великобритании и США. Причем главной песней Америки «Something Stupid» оставалась 4 недели подряд.
0: Фрэнк Синатра. «Something Stupid».

0: Реклама.
1: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
3: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
4: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Это выпуск про здоровье. Осенью лучше пить обычный чай, травяный настой, напитки на основе шиповника, какао или теплое молоко. Как правильно добавить их в рацион, рассказал врач-гастроэнтеролог Шота Каланди. Плоды шиповника богаты витамином С и другими растительными соединениями. Тем не менее, важно понимать, что при приготовлении напитка часть витамина С может разрушаться под воздействием высокой температуры, поэтому не стоит рассматривать его как единственный источник витамина, объяснил врач. Он также призвал обратить внимание на черный, зеленый или белый чай, в которых содержатся полифенолы, а также нетравяные настои. В холодную погоду также подойдет какао или теплое молоко, поделился специалист. Врач попросил не добавлять слишком много сахара в напитки, а также не злоупотреблять кофеиносодержащим питьем. Напитки можно добавить кардамон, корицу, имбирь, даванлон. Для поддержания иммунитета осенью нужно следить за общим рационом, достаточным потреблением жидкости, полноценным сном и физической активностью.

0: Реклама.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантия лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.

0: горизонт. Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
2: Да никаких.
1: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
2: Перевожу.
1: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
2: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
0: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас, только в онлайн-кинотеатре «Винк».
5: Реклама 18+.
6: Китай, ОАЭ, а может Вьетнам? Где найти покупателя? Как провести платеж? Застраховать сделку?
7: Когда вопросов много, нужен тот, кто знает путь. Российский экспортный центр помогает бизнесу выходить на международные рынки. Найти покупателей, получить финансирование, застраховать риски и провести платежи. Начните свой экспортный маршрут с Российским экспортным центром. Узнайте больше на exportcenter.ru. ПАО «Российский экспортный центр».
8: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
9: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Конечно, можем.
11: Беспроцентный лимит на все. Можем?
10: Конечно, можем.
11: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
10: Конечно, можем.
11: И кэшбэк 5% можем?
10: Конечно, можем.
11: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
12: Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании. Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин. Удар по качеству. Заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается. Утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
13: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-98-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Вкусвилл приготовил
1: и бесплатно доставил.
2: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-0253-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
3: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи.
4: Ну ладно, не можете.
3: Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
5: Только в сентябре. Совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту «Привилегия» 25%. «Рандеву» мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. «Рандеву», город Москва, УГРН 114-774-652-74-44.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
7: В свежем выпуске журнала Discovery мы открываем новое с авторским гидом для искушенных путешественников. Вас ждут яркие маршруты, необычные локации, гастрономические открытия.
8: Что такое драконовые деревья и почему они растут на Сокотре, разберется Владимир Мельник. А Илья Козлов выяснит, реально ли найти в Москве французского петуха, томленного в красном вине.
7: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 27 августа. 16+.
9: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: Радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня днем малооблачно и до 26 градусов тепла. Завтра в городе будет ясно. Температура воздуха утром плюс 18, днем 27 градусов выше нуля. Ветер западный 4 метра в секунду.
2: Реклама.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
4: Окошкина.
5: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
6: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
2: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Реклама.
1: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о музыке. Группа Nirvana получит премию Video Vanguard на церемонии MTV Video Music Awards этого года, которая пройдет 27 сентября. Объявление об этом состоялось в соцсетях накануне, ровно через 34 года после того, как Nirvana впервые поднялась на сцену VMA. Выступят ли оставшиеся участники группы на этот раз? Дэйв Гролл, Крис Новоселич и Пэт Смир пока что неизвестно. После смерти Курта Кобейна они время от времени

Времени воссоединялись для разовых трибьют-выступлений с разными вокалистами. В последние годы обладатели «Видео Вангард» обычно исполняют попурри из своих главных хитов. «Видео Вангард» — почетная премия MTV за вклад в развитие музыкальных клипов и визуальной поп-культуры. Ее вручают с самой первой церемонии VMA в 1984 году. С 1991 года награда носит имя Майкла Джексона, получившего «Видео Вангард» в 1988 году. Среди предыдущих обладателей почетной премии Марайя Керри, Кэти Перри, Шакира и Ники Минаж. Рэпер Канье Уэст может перенести концерт из Петербурга в Москву. Об этом сообщает телеканал РЕН-ТВ со ссылкой на свой источник. По его словам, выступление в Санкт-Петербурге находится под вопросом, поэтому российская столица рассматривается как альтернативная площадка. Официально это не подтверждается. Ранее выступление рэпера анонсировали на 10-11 октября на петербургской «Газпром-арене». Однако представители стадиона заявили, что договора на проведение концертов нет. Организаторы при этом утверждали, что выступления Канье Уэста состоятся.

0: «Улицы мира» на радио Монте-Карло. Трасса G318. Одна из самых масштабных дорог Китая носит довольно скромное название G318 или Годао-318. За этим сухим индексом скрывается настоящая транспортная артерия длиной почти 5500 километров, которая соединяет восток страны с ее западными регионами и одновременно считается одной из самых живописных магистралей мира. Маршрут начинается высоко в горах, в Тибете, у границы с Непалом, и тянется на восток через всю страну до самого Шанхая. По сути, это путешествие через несколько климатических зон и культурных миров — от сурового тибетского Нагорья до густонаселенных равнин и мегаполисов побережья. Особенно впечатляет западная часть трассы. Здесь дорога проходит среди горных рек, ущелий и высокогорных перевалов, а в ясную погоду можно увидеть даже вершину Эвереста. Не случайно этот участок считается одним из самых красивых автомобильных маршрутов планеты. Современная G318 появилась в начале 1990-х годов. При ее проектировании использовали прежнюю магистраль G010, но после реконструкции дорога фактически получила новую жизнь и новое обозначение. Строительство заняло всего 3 года. По китайским, да и не только меркам, это почти рекордная скорость для проекта такого масштаба. Отрезок между Лхасой и приграничным городом Джанму известен еще и как «Дорога дружбы». Здесь трасса выходит к мосту китайско-непальской дружбы и соединяется с непальской дорогой Аранико, ведущей в Катманду. Сегодня G318 популярна не только у водителей грузовиков, но и у путешественников. По пути можно увидеть ледники, озера, горные монастыри и цветущие долины. Один из самых живописных районов — Буим, где весной распускаются десятки тысяч персиковых деревьев, превращая горные склоны в розовое море.
1: Улицы мира.

0: Реклама.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС-Татнефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начисли двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
3: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: Только в сентябре совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту «Привилегия» 25%. «Рандеву» мы собрали лучше, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. ООО «Рандеву», город Москва, Бугаренко, 114-774-652-74-44.
5: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм». Специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито».
8: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
9: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
10: Кэш можем.
11: Беспроцентный лимит на все. Можем?
10: Кэш можем.
11: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
10: Кэш можем.
11: И кэшбэк 5% можем?
10: Кэш можем.
11: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
10: Кэш можем.
11: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
12: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусам с первого дня применения.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
15: В этом весь ты.
14: И в этом весь ты. Т-банк.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
16: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Китай. ОАЭ. А может, Вьетнам? Где найти покупателя? Как провести платеж? Застраховать сделку?
6: Когда вопросов много, нужен тот, кто знает путь. Российский экспортный центр помогает бизнесу выходить на международные рынки. Найти покупателей. Получить финансирование, застраховать риски и провести платежи. Начните свой экспортный маршрут с Российским экспортным центром. Узнайте больше на exportcenter.ru. ООО «Российский экспортный центр».
7: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
8: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
9: Возрастное ограничение 13+.
10: Только в сентябре. Совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту привилегия 25%. «Рандеву» мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на «Рандеву.ру». «Рандеву», город Москва, Бугаренко, 114-774-652-74-44.
11: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
12: ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
13: Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании? Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин. Удар по качеству, заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается, утверждает Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
14: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: До конца суток в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, будет ясно. Западный ветер до 2 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 21 градуса тепла. Завтра синоптики обещают малооблачно и плюс 28.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама. Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
6: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
7: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, срок.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске поговорим об обществе. Президент США Дональд Трамп заявил, что каждый взрослый американец может получить по $5000, если республиканцы сохранят контроль над Конгрессом после ноябрьских промежуточных выборов. Президент озвучил свою идею на съезде республиканской партии в Далласе. В США примерно 270 миллионов взрослых жителей. Если выплатить каждому так называемые дивиденды Трампа в размере $5000, то общая сумма составит около $1.5 триллиона. Президент отметил, что эти деньги нельзя будет тратить за пределами США. «Мы не хотим, чтобы вы ехали тратить их в Канаду, Китай или Германию. Вы должны потратить их в Соединенных Штатах Америки». При этом Трамп не уточнил, как именно планирует осуществлять выплаты и потребуется ли для этого отдельный закон. Президент заявил, что провел величайшие 2 года в истории президентства, ставя себя прямо в центр предвыборной гонки, несмотря на свое растущее падение популярности. Партия подходит к выборам на фоне растущего недовольства избирателей стоимостью жизни и внешней политикой США, в том числе войной с Ираном.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Луи Армстронг. Персонаж композиции «Мэг зе Найф», «Мэкки Нож», так же, как и текст песни, позаимствован из спектакля «Трехгрошовая опера» Бертольда Брехта, поставленного им на немецком языке. Существует не менее 8 вариантов перевода песни «Мэг зе Найф» на английский язык. Один из них, ставший самым известным, озвучил в 1955 году великий Луи Армстронг.
0: Луи Армстронг. «Мэг зе Найф».

like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
3: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
4: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
11: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
12: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
14: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения «Ашан». Покупайте сыр со вкусом топленого молока «Ашан. Красная птица» всего за 79,99 до 13 сентября. Праздник начинается с «Ашан».
15: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
16: Ваш безупречный вкус. Радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: До конца суток в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, будет ясно. Западный ветер до 2 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 21 градуса тепла. Завтра синоптики обещают малооблачно и плюс 28.
2: Реклама. Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
3: Окошкина.
4: Ваш новогодний корпоратив. Там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
5: Нужны двери? Звони 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
6: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: безупречный вкус в музыке. В Ростове 5 часов вечера.
1: Новости.
2: С новостями Александр Фадеев. Добрый вечер. Полноформатной встречи Владимира Путина и Си Цзиньпиня на полях БРИКС не будет. При этом президент России и председатель КНР смогут пообщаться в кулуарах, отметил помощник главы государства Юрий Ушаков. Также он сообщил, что по итогам предстоящего саммита в Нью-Дели Владимир Путин не планирует давать пресс-конференцию для журналистов кремлевского пула. Он отметил, что президент в последнее время много выступал, в том числе в Бишкеке. Владимир Путин регулярно обсуждает с военными развитие системы противовоздушной обороны на фоне участившихся атак на Краснодарский край. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, по итогам таких обсуждений принимаются дополнительные меры. В Кремле отметили, что вопросы защиты регионов и работы ПВО находятся на постоянном контроле. Ранее Путин также заявлял о необходимости дальше развивать систему противовоздушной обороны, чтобы снижать риск ударов по гражданским объектам. В Ворошиловском районе Ростова несколько улиц временно остались без воды. Об этом сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная. Порыв произошел на улице Труда. На месте работают специалисты АО «Ростов-Водоканал». Отключение коснулось улиц Труда, Ленина, Страны Советов, Нансена. Ориентировочный срок восстановления водоснабжения – 17 часов сегодняшнего дня. С 11 сентября в Ростове-на-Дону скорректируют схему движения транспорта. Как уточнили в городском департаменте транспорта, меры связаны с проведением работ на водопроводной сети. На участке улицы Целиноградской от Ивановского до Стадионной с 11 сентября по 30 ноября с 23.00 до 5 утра будет ограничено движение. Также в указанный период недоступна для проезда крайняя правая полоса улицы Стадионной в створе Целиноградской в направлении Комсомольской площади. Искусственный интеллект может снизить стоимость некоторых рабочих задач. Как передает агентство Prime, в зоне риска прежде всего специалисты, которые выполняют рутинную работу. Среди них начинающие копирайтеры, дизайнеры, контент-менеджеры, переводчики, маркетинговые ассистенты и сотрудники первой линии поддержки. При этом речь не обязательно идет о сокращениях или снижениях зарплаты. Работодатели могут просто требовать от одного сотрудника большего объема работы за те же деньги. Более востребованными, по мнению экспертов, останутся специалисты, которые умеют анализировать, принимать решения и проверять результаты работы искусственного интеллекта. В завершении выпуска о курсах валюты и о погоде. По информации Центра Банка России на четверг, курс доллара составляет 85 рублей 46 копеек, евро 99 рублей 25 копеек. В эти минуты в Ростове плюс 27 и ясно. По данным Яндекс.Погоды, это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
1: Спонсор программы ООО «Автопарк».
3: Амода C5 – автомобиль, который выглядит эффектно, едет динамично и умеет больше. 150 лошадиных сил, двигатель 1.5 турбо, разгон до 100 за 9 секунд, премиальная акустика и современные системы безопасности. А в сентябре купить Амода C5 в Сокол Моторс возможно от 1 899 тысяч рублей. Все выгоды в Сокол Моторс. Аксай, Аксайский проспект 13.
4: Реклама ООО «Автопарк» N16-761-1.8. Предложение носит информационный характер, не является публичной офертой.
0: Радио Монте-Карло.

0: Пробки на радио Монте-Карло.
1: На 5 баллов оценивает вечерний трафик в Ростове-на-Дону Яндекс.Карты к этой минуте. На улицах города движение плотное. Самый загруженный отрезок Малиновского от 339-й стрелковой дивизии до проспекта Стачки. Время проезда около 25 минут. На 10 минут застрянете на Вятской от улицы Щербакова до 50-летия Россельмаша. На Зоологической от Дальнего переулка до Тамбовской улицы. И на Малиновского Всесоюзной от 2-й Краснодарской до Портовой. Радио Монте-Карло желает вам удачи за рулем.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
3: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
4: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60. Yeah.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
2: Окошкина!
3: Ваш новогодний корпоратив. Там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
4: Нужны двери? Звони 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
5: Майкл Джексон. Шоу, посвящение легенде. Танцы, оркестр, живой вокал. Специальный гость Гаго Джексон. 2 октября. ДК «Ростсельмаш». 12+.
6: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о кино. Пол Фиг ведет предварительные переговоры с Paramount Pictures о постановке продолжения фильма «Ограбление по-итальянски» 2003 года. Студия уже ищет сценариста для нового проекта, однако на этом этапе никаких других участников фильма не утвердили. Сделка с Фигом также пока не заключена. «Ограбление по-итальянски» Ф. Гэри Грея было ремейком одноименного британского фильма 1969 года.

1989 года с Майклом Кейном. В центре сюжета группа грабителей во главе с Чарли Крокером, который после предательства бывшего сообщника решает вернуть украденное золото. Для Фига это станет еще одним крупным проектом после успеха триллера «Горничной», который собрал около 400 миллионов долларов в мировом прокате. Сейчас режиссер также работает над его продолжением, выход которого запланирован на декабрь будущего года. Киану Ривз сыграет главную роль в экранизации предстоящего романа Оливера Лоу. Проект станет первым фильмом новой продюсерской компании актера Two Dragonflies, которую он основал вместе со своей партнершей Александрой Грант. Ривз также выступит продюсером картины. В центре истории окажется Джон Хендрикс, выгоревший бывший сотрудник ЦРУ, который давно отошел от работы и теперь вынужден вернуться к ней после гибели своего протеже. Герой отправляется мстить за своего ученика и оказывается втянут в международный конфликт с меняющимися союзами и борьбой за наиболее ценные мировые ресурсы.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».
1: Вкусные тренды. Круки и крофли. Кондитерская мода, как и любая другая, любит эксперименты. Сегодня в тренде не классические десерты, а гибриды. Смелые гастрономические эксперименты, рождающиеся на стыке культур, текстур и вкусов. Неожиданно богатой почвой для таких экспериментов оказался французский круассан с его слоеным тестом, способным принять любую форму, начинку и идею. Один из самых необычных гибридов — круки, потомок французского круассана и американского печенья кукис. Этот десерт придумали не где-нибудь, а в сердце Парижа, в артизанальной пекарне «Буланжери Лувар». Хозяин заведения Стефан Лувар в 2022 году решил скрестить воздушный круассан с шоколадным печеньем, и результат оказался неожиданно удачным. Готовый круассан разрезают вдоль, наполняют тестом для кукис и запекают еще раз. Внешне круки выглядят слегка эксцентрично. Печенье плавится, образуя на круассане золотистые наросты, но вкус компенсирует все. Под слоеной хрустящей корочкой скрывается теплая тягучая начинка с островками расплавленного шоколада. Это как будто съесть два десерта сразу — и утренний круассан, и вечернее печенье-кофе. Другой круассановый хит — крофли, детище Южной Кореи. Если круки играют с начинкой, то крофли меняют форму. Тесто для круассанов отправляют не в духовку, а в вафельницу. Результат — десерт с вафельной решеткой, плотный и хрустящий, но при этом внутри остается маслянистым и мягким. Крофли идеально держат начинку и не размокают даже под сиропом или мороженым, а выглядят при этом настолько эффектно, что стали героем не только сотен кофеен от Сеула до Парижа, но и соцсетей.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».
1: «Радио Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

latest hit to the wisdom of old.

0: Реклама.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый в ассортименте 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тариф Яндекс 360 со скидкой до 40%.
7: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
8: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
9: Да никаких.
8: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
9: Перевожу.
8: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
9: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
8: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
10: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
11: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
15: Я построю здесь новый мир.
14: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк».
16: Реклама 18+.
17: Кэш можем.
18: Беспроцентный лимит на все. Можем?
17: Кэш можем.
18: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
17: Кэш можем.
18: И кэшбэк 5% можем?
17: Кэш можем.
18: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
17: кэш,
18: так.
17: Кэш можем.
18: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
7: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк.
14: Радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября покупайте на кассе в гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
4: Только в ленте.
5: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
6: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
7: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
8: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
10: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Ашаньтесь по покупательным ценам в день рождения «Ашан». Покупайте форель слабосоленую «Ашан Красная птица» филе кусок всего за 379,99 до 13 сентября. Праздник начинается с «Ашан».
14: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
16: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Монте-Карло. Радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: До конца суток в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, будет ясно. Западный ветер до 2 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 21 градуса тепла. Завтра синоптики обещают малооблачно и плюс 28.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1-ЮСИДОН».
0: Квартал впечатления СТЭД представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1-ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама.
5: В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
6: Если ты давно мечтаешь что-то в жизни поменять, я скажу тебе серьезно. Нужно кухню покупать или корпусную мебель. На крайняк, смени кровать. В общем, вредно много думать. Приезжайте в Мебельград.
7: Торговый центр Мебельград. Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
8: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
9: Дизайнерская мебель по Сижу. Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. По Сижу. Мебель с твоим характером.
10: 25 сентября в 19:00. Только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданная с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
11: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с 3 этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
13: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: В Ростове 6 часов вечера.
1: Новости.
2: Радио Монте-Карло продолжает вас знакомить с событиями сегодняшнего дня. В студии Александр Фадеев. В России начали принимать заявления на голосование на дому на сентябрьских выборах. Как сообщили в Центре избиркоме, такая возможность есть у тех, кто не может прийти на участок по состоянию здоровья из-за ухода за тяжелобольными или по другой уважительной причине. Заявление можно оформить через госуслуги или обратиться в участковую комиссию лично по телефону либо через другого человека. Для выборов в Госдуму обращение принимается до 14 часов 20 сентября. Само голосование пройдет с 18 по 20 сентября. В России более чем в 2,5 раза выросло число решений об административном выдворении иностранцев. По данным Совета Безопасности, за первое полугодие таких решений приняли порядка 100 тысяч. При этом количество преступлений, совершенных иностранцами, сократилось почти на 40%. Ранее Владимир Путин заявил, что приезжающих на работу иностранцев необходимо заранее готовить к жизни в России, в том числе обучать русскому языку. 10 сентября Донская государственная публичная библиотека в Ростове вернулась к привычному режиму работы. Это произошло через 4 дня после атаки БПЛА, в результате которой пострадало здание старейшего книгохранилища Юга России. Об этом сообщили в Министерстве культуры Ростовской области. Сейчас для безопасности посетителей и сотрудников проводится демонтаж поврежденных стеклопакетов и установка временного изоляционного материала, а также определяется объем и стоимость восстановительных работ. В южнокорейском городе Чхонджу открылась фотовыставка «Города-побратимы и партнеры», в которой принимает участие Ростов-на-Дону. Об этом сообщили в администрации Донской столицы. Экспозиция открылась в здании администрации района Хиндоку. В ней участвует 13 городов из 7 стран. Представлено 26 фотографий, запечатлевших пейзажи фестивалей и повседневную жизнь. Выставка продлится до 30 октября и последовательно объедет 4 районные администрации города. Больше половины летних поездок россияне бронировали буквально в последний момент. Как пишут ведомости, 53% заказов оформляли менее чем за 3 дня до заселения, причем четверть непосредственно в день заезда. Самыми популярными направлениями внутри страны остались Москва и Санкт-Петербург. На них пришлось 16% и 12% бронирований. При этом заметнее всего вырос интерес к Благовещенску, Артему и Выборгу. Среди зарубежных направлений лидировала Беларусь, а самый заметный рост показали Абхазия и Китай. В завершении выпуска о курсах валюты и о погоде. По информации Центробанка России, на четверг курс доллара составляет 85 рублей 46 копеек. Евро 99 рублей 25 копеек. В Ростове сейчас плюс 27 и малооблачно по данным Яндекс.Погоды. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
3: Спонсор программы ООО «Автопарк».
4: Выбираете новый автомобиль? Начните с «Сокол Моторс». В сентябре JQ J6 от 1 899 000 рублей. Стильный дизайн, камера 540 градусов, 19 ассистентов безопасности и технологии для уверенного движения не только по асфальту. В «Сокол Моторс» автомобили в наличии, выгодные условия покупки и доп. Оборудование в подарок на 100 тысяч рублей только в сентябре. Оксай, Оксайский проспект, 13. Реклама ООО «Автопарк», НН 616 710 6118. Предложение носит информационный характер, не является публичной офертой.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: О шестибалльных заторах сообщает Яндекс.Карты к этой минуте в Ростове-на-Дону. На улицах города движение затруднено. Плотный поток на Малиновского от Доватора до проспекта Стачки. Скорость потока 7 км в час. Время проезда больше 25 минут. На 20 минут застрянете на Текучевском мосту, Лесопарковой от Муравьева до остановки Кислородный переулок. Столько же времени потратите на Вятское от улицы Щербакова до Днепровского переулка и 15 минут простоите на Азарт. Зоологическая от АЗС до Тамбовской улицы. Радио Монте-Карло желает вам удачи за рулем.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
3: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
4: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
5: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл». Хавейл Триам Моторс. Проспект Театральный, 60Е.
6: Реклама. В вашей Тойоте сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Форде сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
7: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
9: «Высота Ремстрой» продает кровельные материалы. «Кровельные материалы» продает «Высота Ремстрой». Покупайте кровельные материалы «Высота Ремстрой».
10: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Сейчас самое время получить поддержку для своего дела. Проще не бывает. Достаточно оставить заявку в центре «Мой бизнес». Самое сложное – это выбрать одно из направлений. Напечатать бесплатно визитки, изготовить мерч, рекламу на радио или оцифровать бизнес-процессы. А может быть, подключить честный знак или сертифицировать товар. 4000 предпринимателей Ростова и области уже воспользовались такой возможностью. Присоединяйтесь и вы. Программа реализуется при содействии правительства и Минэкономразвития региона. 8 804 333 32 31.
12: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим об исследованиях. Ученые выяснили, что ностальгия по прошлым отношениям может укреплять связь с актуальными партнерами. Ученые пригласили 172 взрослых жителя Южной Кореи поучаствовать в исследовании. Никто из добровольцев не состоял в браке, но все они находились в романтических отношениях и в прошлом встречались с другим партнером. Участников случайным образом разделили на три группы и попросили письменно описать ностальгическое воспоминание. Одних про бывшего партнера, других попросили про нынешнего, третьих – контрольную группу про нейтральное событие, никак не связанное с личной жизнью. Далее все добровольцы заполнили опросники о качестве текущих отношений. Результаты удивили психологов. Люди из двух первых групп сообщили о более высокой удовлетворенности актуальными отношениями по сравнению с контрольной группой. Иначе говоря, теплое воспоминание о бывшем не подрывало веру в новую любовь, а скорее возвращало человека к общему ощущению, что романтическая близость – это благо. При этом ностальгия по начальному этапу актуальных отношений все же вызывала негативные побочки. Она снижала приверженность отношениям у партнеров, которые были вместе не так давно. По мнению авторов, секрет в том, что новые пары еще не накопили достаточно совместных историй, чтобы ностальгия ощущалась однозначно приятной. Ученые уточняют, что у работы есть ряд ограничений. Так, воспоминания вызывали у людей искусственно через лабораторное задание, а не спонтанно, как это происходит в обычной жизни. Также психологи не учитывали, сколько времени прошло с момента расставания с бывшим партнером.

0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.
1: Лев Бакст. Человек, который превратил театральный костюм в произведение искусства и фактически изменил европейскую моду начала 20 века. Так современники говорили о Льве Баксте, художнике Серебряного века, сценографе, портретисте и одном из главных творцов русских сезонов Сергея Дягилева. Лев Бакст родился в 1866 году в Гродно под именем Лейб Хаим Розенберг. Позже он сам выбрал себе имя Лев, а фамилию взял по девичьей линии бабушки. Детство будущего художника прошло в Петербурге, и именно дом деда с библиотекой, гравюрами и рассказами о Европе стал для мальчика настоящим окном в большой художественный мир. Бакст рано начал рисовать по памяти. Внимательно всматривался в детали и постепенно научился замечать не только форму, но и настроение вещей. В Академии художеств он получил классическое образование, но академическая строгость довольно быстро стала ему тесна. Уже тогда Бакст жил словно в двух измерениях. Днем осваивал академический рисунок, а вечерами изучал журналы, театральные афиши, современную графику и моду. Его интересовало не только высокое искусство, но и вообще все, что связано с красотой и современным стилем жизни. Из Академии Бакст в итоге ушел со скандалом. На конкурс он представил картину «Оплакивание Христа», где Богоматерь была изображена измученной старухой с заплаканным лицом.
2: Академическая общественность оказалась к такому не готова.
1: При этом именно гибкость мышления позже сделала Бакста художником нового типа. Он считал, что искусство не должно жить только в музеях и на мольбертах. Работая в школе Елизаветы Званцевой, где среди его учеников был Марк Шагал, Бакст учил молодых художников одинаково серьезно относиться и к живописи, и к книге, и к интерьеру, и к театральному костюму. Настоящая мировая слава пришла к нему благодаря сотрудничеству с Сергеем Дягилевым и русским сезоном в Париже. Бакст создавал декорации и костюмы для балетов Михаила Фокина, и европейская публика была буквально потрясена увиденным. После спектаклей критики писали, что зрители словно оказывались внутри ожившей картины. Яркие цвета, восточные мотивы, свободные силуэты и невероятная декоративность производили почти гипнотическое впечатление. Причем влияние Бакста быстро вышло далеко за пределы театра. Европейская мода начала 20 века начала подражать его сценическим костюмам. Появились тюрбаны, шаровары, яркие ткани и экзотические орнаменты. Его эскизы публиковали в Vogue, а модные дома заказывали ему работы и консультации. Фактически Бакст стал одним из первых художников, сумевших стереть границу между высоким искусством, театром и модой. В последние годы жизни он занялся и литературой. Его роман «Жестокая первая любовь» — не просто автобиографическая история, но еще и живой портрет петербургской богемы конца XIX века.
0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.
1: Радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Фрэнк Синатра.
1: 13 мая 2008 года в Нью-Йорке, Лас-Вегасе и Нью-Джерси поступила в продажу новая почтовая марка с портретом Синатры. Выпуск марки был приурочен к десятилетию со дня смерти великого певца. На торжественной церемонии по случаю выпуска на Манхэттене присутствовали дети Фрэнка Синатры, его друзья, родственники и почитатели его творчества.
0: Фрэнк Синатра. Fly me to the moon. Fly me.

0: на радио Монте-Карло.
1: До конца суток в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, будет ясно. Западный ветер до 2 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 21 градуса тепла. Завтра синоптики обещают малооблачно и плюс 28.
2: Реклама. В эфире новости.
3: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
4: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ООО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
7: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
8: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
9: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
10: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
11: Нужны двери? Звони 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
12: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
13: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу». Мебель с твоим характером.
14: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: В Ростове 7 часов вечера.
1: Новости.
2: С новостями Александр Фадеев. Добрый вечер. А Россия к 2030 году готовится принимать больше 5,5 миллионов туристов из Китая. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко. По его словам, после отмены виз между странами туристический поток заметно вырос. Только за первое полугодие этого года число поездок увеличилось примерно в полтора раза. Для дальнейшего роста в России расширяют гостиничную инфраструктуру и создают туристические программы, рассчитанные на гостей из Китая. В России усилят борьбу с контрафактом на маркетплейсах. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал глава Роспатента Юрий Зубов. На встрече с главой Кабмина Михаилом Мишустиным он сообщил, что ведомством был разработан механизм, который позволит торговым площадкам проверять наличие у продавца права использовать тот или иной товарный знак. По его словам, данный механизм будет запущен с 1 марта будущего года. В Ростове на улице Магнитогорской 9/3 уложили новый асфальт площадью более 600 квадратных метров на участке дороги. Об этом сообщили в городской администрации. В Донской столице продолжает работу по замене поврежденного асфальтобетонного покрытия. В этом сезоне в планах отремонтировать около 45 тысяч квадратных метров внутриквартальных проездов. Прирост цен на бензин и дизтопливо в Ростовской области практически остановился в течение первой недели сентября. Информацию публикует Росстат. Средняя стоимость бензина в регионе в период с 25 по 31 августа составляла 83 рубля 81 копейку за литр, а по состоянию на 7 сентября фиксировалась на уровне 83 рубля 91 копейку. Общая цена бензина по ЮФО 7 сентября составляла 84 рубля 79 копеек, за дизель 93 рубля 96 копеек. Черное шелковое платье принцессы Дианы выставят на аукцион Сотбис. Наряд от дизайнера Кристины Стамбалян станет главным лотом вечерних торгов в Нью-Йорке, которые пройдут 9 декабря. Стоимость платья оценивается в 150-300 тысяч долларов. Перед аукционом его покажут публике в Лондоне, Гонконге и Женеве. Диана надела платье в июне 1994 года на вечеринку журнала Vanity Fair. В тот же день в эфир вышло интервью ее бывшего мужа принцессы Чарльза, в котором он признался в неверности во время брака. После этого черное шелковое платье стало известно как платье мести. Оно превратилось в символ уверенного публичного образа после расставания. Диана больше его не надевала. В 1997 году она выставила наряд на благотворительный аукцион. В завершении выпуска о курсах валюты и о погоде. По информации Центробанка России, на четверг курс доллара составляет 85 рублей 46 копеек, евро 99 рублей 25 копеек. В Ростове сейчас плюс 24 и ясно по данным Яндекс.Погоды. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
1: Спонсор программы ООО «Автопарк».
3: Амода C5 – автомобиль, который выглядит эффектно, едет динамично и умеет больше. 150 лошадиных сил, двигатель 1.5 турбо, разгон до 100 за 9 секунд, премиальная акустика и современные системы безопасности. А в сентябре купить Амода C5 в «Сокол Моторс» возможно от 1 миллиона 899 тысяч рублей. Все выгоды в «Сокол Моторс». Аксай, Аксайский проспект 13.
4: Реклама ООО «Автопарк» – 16-716-1-8. Приложение носит информационный характер, не является публичным.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: За минувший час ситуация на дорогах Ростова-на-Дону изменилась на 1 балл и к этой минуте составляет 5 баллов. По данным Яндекс.Кар, движение плотное. Самый загруженный отрезок — Малиновского — Всесоюзная, 339-й стрелковой дивизии до Портовой вы потеряете около 25 минут. 15 минут простоите на Текучевском мосту, Лесопарковая, от Муравьева до остановки Кислородный переулок. Столько же времени потратите на Зоологическое от Дальнего переулка до Тамбовской улицы. Ну и 10 минут задержитесь на Таганрогской от Стрелковой до улицы Малиновского. Радио Монте-Карло желает вам удачи за рулем.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
3: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
4: По продажам среди новых кроссоверов России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
5: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60.
6: Реклама. Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
7: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
8: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
9: Окошкина.
10: Ваш новогодний корпоратив — там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
11: Нужны двери? Звони 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
12: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске поговорим о туризме. Национальный парк Яла на Шри-Ланке объявила о частичном закрытии в период с 14 сентября по 15 октября. Для туристов полностью закроют самые популярные зоны под номерами 1 и 2, где обитают главные звезды заповедника, леопарды и слоны. Блоки с 3 по 6 останутся доступными для посещения. В этих открытых секторах гости смогут увидеть буйволов, обезьян, медведей, губачей и других диких животных. Причиной такого решения стало сильнейшая за последние десятилетия засуха, вызванная климатическим явлением Эль-Ниньо. Чтобы спасти обитателей саванны, в парк ежедневно привозят цистерны с водой для наполнения пересыхающих водоемов. Из-за сильной жары животные постоянно выходят на дороги по пути к водопою, и туристический поток будет мешать их беспрепятственному доступу к прудам. Власти сознательно пошли на финансовые потери в разгар туристического сезона, чтобы дать природе необходимую передышку. Администрация заповедника просит путешественников с пониманием отнестись к ситуации и выбирать для сафари альтернативные открытые блоки парка. Синоптики прогнозируют, что долгожданные дожди придут в регион только в ноябре и декабре, а уже с февраля начнется новый виток засухи.

0: Реклама.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
7: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
8: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
9: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый в ассортименте 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте!
12: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
14: Мы в «Альфа-банке» поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с «Альфа-масштабом» по всей России. «Альфа-банк» – лучший банк для масштабного бизнеса. Результатом The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
15: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
16: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
17: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
18: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
19: Вы слушаете радио «Монте-Карло».
20: «Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Луи Армстронг. Великий джазовый трубач Луи Армстронг начал заниматься музыкой только благодаря случаю. Из-за глупой выходки, когда Луи ради баловства выстрелил из пистолета на улице, его задержали и отправили в негритянский приют для беспризорных детей. В колонии был духовой оркестр, куда и записался юный Луи и начал осваивать альтгорн. Армстронг часто говорил, что если бы не этот арест, не стать ему великим музыкантом.
0: Луи Армстронг.
2: Go down, Moses.
3: Go down.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: До конца суток в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, будет ясно. Западный ветер до 2 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 21 градуса тепла. Завтра синоптики обещают малооблачно и плюс 28.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ Дон».
0: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама.
5: В эфире новости.
6: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
7: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
2: Застройщик ООО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неоферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
9: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
10: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
11: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
2: Окошкина. Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
4: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске поговорим об обществе. Энтомолог Джонатан Дэй раскрыл причину особой привлекательности некоторых людей для комаров. По его словам, комаров приманивает углекислый газ, который выделяется при дыхании. Поэтому комаров привлекают люди с быстрым метаболизмом. Специалист объяснил, чем лучше обмен веществ, тем больше производится углекислого газа. На выбор цели также влияет молочная кислота, выделяемая кожей, и температура тела. Ученый отметил, что значение имеет даже одежда. Комары хорошо видят контраст между человеком и горизонтом, поэтому темные вещи могут привлекать их сильнее светлых. Вероятность укусов также повышается после физических нагрузок и употребления алкоголя. Дэй рассказал, что одно исследование показало, что даже банка пива может сделать человека более привлекательным для комаров. Чтобы снизить риск укусов, ученый посоветовал по возможности избегать активности комаров на рассвете и на закате, закрывать кожу одеждой и использовать репелленты. Помочь может и обычный вентилятор, так как комары плохо летают при сильном движении воздуха.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Ой, это у меня в глазах двоится.
6: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба чемпионов.
7: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
8: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
9: Распакупер-купер. Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
10: Куда срочно перенести рабочие чаты?
11: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
12: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
13: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
14: Кэш можем.
15: Беспроцентный лимит на все. Можем?
14: Кэш можем.
15: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
14: Кэш можем.
15: И кэшбэк 5% можем?
14: Кэш можем.
15: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто кэш, так.
14: Кэш можем.
15: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
16: У меня дело выгорело.
17: И сам я выгорел.
18: Это не дело.
19: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
20: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
21: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
22: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска, комплектация и стандарт, и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
8: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
9: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
10: «Пятерочка» доставляет.
11: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
6: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами «Сбербизнес спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
12: Радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: До конца суток в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, будет ясно. Западный ветер до 2 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 21 градуса тепла. Завтра синоптики обещают малооблачно и плюс 28.

Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 9 часов вечера. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске поговорим о кино. Джессика Ганнинг, получившая известность после сериала «Олененок», присоединилась к актерскому составу нового сериала Netflix. Проект станет мрачным комедийным триллером и будет основан на одноименном романе Ширли Конран, который она опубликовала в 1987 году. Ганнинг исполнит одну из четырех главных ролей. В центре сюжета окажутся четыре совершенно разные женщины, чьи мужья, руководители горнодобывающих компаний, оказываются похищены. Героини вынуждены объединиться и научиться выживать на опасном тропическом острове. Им придется на время забыть о разногласиях, собственных страхах и амбициях, чтобы остаться в живых. Ганнинг сыграет Энни, спокойную и преданную супругу, которая отказалась от собственных амбиций ради воспитания четырех сыновей. Ее муж Дункан отличается властным характером и привык контролировать семью. Создателем сериала выступила Джуд Мак, режиссером стала Эмма Фриман, а продюсерами номинированная на «Оскар» Лайза Маршалл и Лори Борг. «Мстители. Доктор Дум» уже заработали 50 миллионов долларов на предпродажах билетов в США, причем эта сумма была достигнута примерно за 3 месяца до премьеры. Мировая премьера фильма «Энтони и Джо Руссо» состоится 18 декабря. Особенно высоким спросом пользуются премиальные сеансы. Более 70% всех проданных билетов приходится на формат Infinity Vision. Disney представила новую сертификацию широкоформатных залов на CinemaCon и позиционирует ее как формат для максимально масштабного и зрелищного просмотра. В «Мстителях. Доктор Дум» встретятся сразу несколько поколений и команд супергероев. «Мстители. Фантастическая четверка», «Громоверцы» и герои оригинальных фильмов «Люди Икс» объединятся против Виктора фон Дума, которого сыграет Роберт Дауни-младший. Фильм также вернутся Крис Эванс в роли Стива Роджерса и Крис Хемсворт в образе Тора. А компанию им составят Пол Радд, Летиша Райт, Себастьян Стэн, Том Хиддлстон и Симу Лю.

0: Реклама.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
3: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
7: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
8: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
9: В свежем выпуске журнала Discovery мы открываем новое с авторским гидом для искушенных путешественников. Вас ждут яркие маршруты, необычные локации, гастрономические открытия.
10: Что такое драконовые деревья и почему они растут на Сокотре, разберется Владимир Мельник. А Илья Козлов выяснит, реально ли найти в Москве французского петуха, томленного в красном вине.
9: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 27 августа.
11: 16+.

0: Реклама.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Китай. ОАЭ. А может, Вьетнам? Где найти покупателя? Как провести платеж? Застраховать сделку?
3: Когда вопросов много, нужен тот, кто знает путь. Российский экспортный центр помогает бизнесу выходить на международные рынки. Найти покупателей, получить финансирование, застраховать риски и провести платежи. Начните свой экспортный маршрут с Российским экспортным центром. Узнайте больше на exportcenter.ru. ПАО «Российский экспортный центр».
4: Только в сентябре совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту «Привилегия» 25%. «Рандеву» – мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на «Рандеву.ру». «Рандеву», город Москва, Бугарин, 114-774-652-74-44.
5: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% в бонус. Сами Сбербизнес спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на Озон Селект и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: Монте-Карло. Радио Монте-Карло.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 10 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Мама, папа, лучше сядьте. Есть серьезный разговор. Маме кухню покупаем, чтоб завидовал весь двор. Папе купим тот диванчик. Вот тогда он будет рад. Что сидите? Собирайтесь. Срочно едем в Мебельград.
2: Торговый центр Мебельград. Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Конечно, можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно конечно, просто так.
1: Конечно, можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
3: В свежем выпуске журнала Discovery мы открываем новое с авторским гидом для искушенных путешественников. Вас ждут яркие маршруты, необычные локации, гастрономические открытия.
4: Что такое драконовые деревья и почему они растут на Сокотре, разберется Владимир Мельник. А Илья Козлов выяснит, реально ли найти в Москве французского петуха, томленного в красном вине.
3: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 27 августа.
4: 16+.
5: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
6: Джеймс Браун. Композиция «I got you, I feel good», или, как ее знают многие, просто «I feel good», стала главным летним хитом 1964 года. В качестве основы для написания этого трека Джеймс Браун использовал им же спродюсированную в 1962 году песню «I found you», исполненную Ивонной Фейр. Джеймс Браун. «I got you, I feel good».

0: Реклама.
1: Если ты давно мечтаешь что-то в жизни поменять, я скажу тебе серьезно. Нужно кухню покупать или корпусную мебель. На крайняк, смени кровать. В общем, вредно много думать. Приезжайте в Мебельград.
2: Торговый центр Мебельград. Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 11 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании? Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин – удар по качеству, заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается, утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
6: Капсикам.
5: Маме скрутила шею весной.
6: Капсикам.
5: Плечо подмывает у сына порой.
6: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
5: Капсикам. И боль на удалении.
6: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове полночь. Вы слушаете радио «Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама. Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на Zone Select и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: В свежем выпуске журнала Discovery мы открываем новое с авторским гидом для искушенных путешественников. Вас ждут яркие маршруты, необычные локации, гастрономические открытия.
2: Что такое драконовые деревья и почему они растут на Сокотре, разберется Владимир Мельник. А Илья Козлов выяснит, реально ли найти в Москве французского петуха, томленного в красном вине.
1: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 27 августа.
2: 16+.
0: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Морис Альберт. Композиция «Feelings», написанная в 1974 году бразильским автором песен и исполнителем Морисом Альбертом, стала самой успешной работой музыканта и его визитной карточкой. Тем не менее, именно эта песня принесла ему немало неприятностей. В 1981 году Альберт был обвинен в плагиате известным французским композитором Лулу Гасте, который утверждал, что бразилец практически полностью повторил мелодию его работы «Пуртуа». Суд признал Мориса виновным и обязал его выплатить Гасте 88% всех доходов, полученных после выхода песни «Feelings». Морис Альберт, «Feelings».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове час ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

Реклама. Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Вы слушаете радио «Монте-Карло». «Монте-Карло».

0: Ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 2 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Nat King Cole.
1: Песня «Unforgettable» была написана в 1951 году Ирвином Гордоном и изначально называлась «Uncomparable». Сменить имя трека музыканта попросили в его звукозаписывающей компании. Наибольшую известность трек «Unforgettable» приобрел в исполнении Нета Кинга Коула. Его вариант «Unforgettable» был введен в зал славы Грэмми.
2: Нет Кинг Коул и Натали Коул. «Unforgettable».

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
2: Радио Монте-Карло.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 3 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.